0: Благодаря.
1: И мам скипетр нагловато, и корона во фраката. Что за цвет? И мам скипетр нагловато, и корона во фраката. О, аж как вы направили супер,